0: feeling, yeah. King Rex, это Notre Dame, это ночь вас, и вы нас спать, baby.
1: Rádio Lumena, a sua rádio, sempre ao seu lado.